0: И мама говорила.
1: Пап, ты таки сатурпал вот. Папа, мать того хорошего, он сам когда-нибудь хочет всех того хорошего, подуку и вазы полиции. Он всех того хорошего, что рада в чахве слушаю. Пап, пап, сочи, а вот дук вес. Ибре, Салам Асархил.
2: Салам Вашал Душек Басага. Дал Сихан Царту, Хэшук Сачур, Дал Алштайл. Мама, Турпал Варон Вистхалак, поначале Сахатал.